радиослушателей. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3Z 92,3 МГц FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было.

студии Олег Быданов. Мы ведем программу из Мельбурнской студии. Утверждение о том, что курилы юридически японские, не соответствует действительности в России, где по опросам 96% граждан выступают против любых территориальных уступок Японии, с поддержкой и энтузиазмом встретили посещение президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Южно-Курильского острова и Туруп. Ибо тем самым глава государства подтвердил, что все Курильские острова принадлежат России, и никаких разговоров об их изъятии в пользу соседней страны идти не может. Прогнозируя реакцию Токио на его поездку, Путин напомнил, что принадлежность Курил закреплена в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но даже на этом фоне Москва была готова идти и искать в диалоге с Токио решение курильского вопроса с целью заключения мирного договора. Однако затем Япония ввела против России санкции и даже причислила Россию к источникам основных угроз. Однако в нынешнем, ориентированном на ремилитаризацию Японии, кабинете министров итоги войны признавать не желают и в отношениях с нашей страной делают ставку на реваншизм, призывы к своему народу в шумных русофобских кампаниях добиваться от Москвы возвращения якобы исконных японских территорий. В связи с посещением российским президентом Итурупа, министр иностранных дел Японии Тосидзимицу Матеги и премьер-министр Санае Такаити не только повторили эти противоречащие истории и геополитики сентенции, но и пригрозили дальнейшим ухудшением двусторонних отношений. Хотя куда уже хуже. Комментируя посещение Путиным Южно-Курильских островов, японский премьер Такаити безосновательно переложил ответственность за ухудшение двусторонних отношений на российскую сторону. Она вот следующее сказала. Япония прилагала все возможные усилия, однако приходится признать, что поездка Путина еще больше ужесточила антироссийские настроения внутри нашей страны и осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений. Хотелось бы и хотели бы, чтобы российская сторона со всей серьезностью отнеслась к тяжести данного обстоятельства. Конец цитаты, это заявила Такаити. Журналистам подчеркнул, что шаг российского президента ранил чувства японского народа. «Мы выражаем решительный протест в этой связи», заявила Такаити, подчеркнув, что все северные территории, как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Туруп, является исконной японской территорией с исторической и юридической точек зрения. В отличие от прежних времен, скажем так, лояльного отношения к требованиям Токио вести переговоры по территориальному вопросу, ныне Москва достойно и оправданно резко отреагировала на несуразные протесты по поводу поездки главы Российской Федерации по своей стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Японские высокопоставленные лица дошли до того, что позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель. Категорически отвергаем упомянутые сентенции, как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные. Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса. Поездка российского президента на Южные Курилы и реакция Токио привлекли внимание в мире. США, союзник СССР в годы Второй мировой войны, руководители которых – упрашивали Иосифа Сталина помочь силами Красной Армии разгромить Японию, принудить ее к капитуляции и соглашались вернуть ранее утраченные Россией Южный Сахалин и все Курильские острова, это тогда, теперь заняли беспринципную позицию поддержки незаконных японских притязаний на российские дальневосточные территории. Посол США в Токио Джордж Гласс поддержал недовольство японских властей. Вот его цитата. «Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке самого важного союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями. В то время как американо-японский альянс стремится к процветанию во всем Индо-Тихоокеанском регионе,
«Мы решительно выступаем против любых действий, подрывающих мир и стабильность в регионе», написал этот вот посол в соцсетях Соединенных Штатов Америки, Японии. А в рельефности японцы мечтают забрать Курилы, так как контроль над ними позволит им в реальности, кажется, японцы мечтают забрать Курилы, так как контроль над ними позволит им запереть Тихоокеанский флот России в Охотском море и ослабить российское присутствие в Мировом океане. Однако далеко не все американцы согласны. Вот бывший аналитик ЦРУ, Центрального разведывательного управления, Рэй МакГоверн заявил, цитата, «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место». Конец цитаты. Принципиальную позицию в связи с протестами, так называемыми Токио, заняло руководство Китайской Народной Республики. Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация, сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом. Возвращаясь к утверждениям премьера Такаити о том, что Южные Курилы якобы являются исконной японской территорией, хотелось бы напомнить некоторые факты. Часто предлагается аргументация о том, что по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года Япония отказалась от всех прав, якобы только на северную часть Курильских островов. Дело представляется так, что Сан-Франциско, японское правительство, не отказалось от южных Курильских островов и посему не связано с ратифицированным японским парламентом договорами. То есть от одной части якобы отказалось, а от других не отказывалось. В действительности в Сан-Францисском мирном договоре японское правительство официально отказалось от Южного Сахалина и всех Курильских островов. Однако впоследствии, ссылаясь на то, что СССР не подписал этот договор, появились утверждения об отсутствии окончательного решения о принадлежности этих территорий. Однако есть Ялтинское соглашение, которое вытекает из Сан-Францисского договора, в котором зафиксировано, что Япония признает все решения и все договоры союзников периода Второй мировой войны, а следовательно и Ялтинского соглашения. Утверждение о незаконной аннексии этих территорий опровергается Каирской и Потсдамской декларациями, а затем и в Сан-Францисском договоре. Подтверждается принцип международного права о возможности ограничения территориального суверенитета государства-агрессора в качестве мер наказания. Сознавая это, японские защитники подсудимых на токийском процессе в заключительной речи со всей определенностью заявили, цитата, «Если Япония была побеждена в войне, вся нация должна испытывать на себе последствия этого. Она должна в зависимости от обстоятельств платить репарации или возместить ущерб, или должна быть лишена своей территории». Конец цитаты. Это токийский судебный процесс над фашистами Японии. Из этого исходил и представлявший Японию на Сан-Францисской конференции премьер-министр тогдашний Сигеру Йосида, который в своей речи высказал претензии своей страны только на острова Хабо-Май и Шикотан, выделив их из Курильской гряды. Проблема трактовки географического понятия Курильские острова

Японии. От имени японского правительства разъяснение депутатам давал тогда заведующий договорным департаментом МИД Японии Комао Нисимура. 6 октября 1951 года он сделал в Палате представителей парламента следующее заявление, цитата: «Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на Курильских островах, она утратила право голоса на окончательное решение вопроса о принадлежности их. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным». Конец цитаты. Еще более определенную позицию японского МИД, а значит и правительства, была сформулирована Нисимурой 19 октября 1951 года на заседании специального комитета по вопросу ратификации Сан-Франциского мирного договора Палаты представителей японского парламента, когда он заявил: территориальные пределы архипелага Тисима, это Курильских островов, о которых говорится в договоре, включают в себя как северная Тисима, так и южная Тисима, то есть как северная, так и южная Курилы. Цитата закончена. Таким образом, при ратификации японским парламентом Сан-Франциского мирного договора высший законодательный орган японского государства констатировал факт отказа Японии от всех островов Курильской гряды. Это факты истории, которые, конечно, важны. Но на сегодняшний день гораздо важнее то, что глава государства, то есть Владимир Путин, наконец-то ставит точку и закрывает придуманный в Вашингтоне и Токио территориальный вопрос, призванный не допустить советско-японского, а ныне и российско-японского добрососедства.

Вы слушаете русскую программу по радиостанции 3/Z 92.3 МГц FM в студии Олег Быданов. Ну, давайте посмотрим, как неонацистский режим Украины, волей или неволей, но вот выполняет гитлеровский генеральный план ОСТ. Россия и Украина провели очередной обмен погибшими военнослужащими, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев. Москва передала Киеву в 10 раз больше тел, Украина получила 261 тело боевика ВСУ. Киев передал России 24 погибших бойца. В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших военнослужащих 16 июля. Тогда российской стороне было передано 31 тело, украинской – 501, отметил Саралиев. За месяц до этого, 18 июня, российская сторона передала 522 тела, украинская – 33. До этого обмен телами прошел 15 мая, тогда украинской стороне были переданы 528 тел, российской – 41. А в начале апреля стороны обменялись телами погибшими по формуле 1000/41. Киев получил тогда 1000 тел солдат умерших, погибших, а Москва – 31. В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом рассказал, что с начала 25 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших. Получила чуть более 500. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По выводам экспертов, соотношение убитых реально отражает пропорцию в потерях противостоящих армий. Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова ранее сообщала, что Украина зачастую отказывается от предложений по обменам своих граждан. По мнению командира спецназа Ахмад Абты Алудинова, украинские власти намеренно не проводят полную идентификацию погибших солдат ВСУ, чтобы не раскрывать масштаб потерь и не выплачивать компенсации их родственникам. Недавно в интервью зарубежным СМИ глава киевского режима Зеленский определил потери ВСУ в 50 тысяч человек. Правда, чуть ранее говорил о 55 тысячах, куда они делись, непонятно, но тем не менее эту ложь он повторяет не впервые. Журнал «Национальная оборона», российский журнал, сообщил, что реально потери украинских войск убитыми и ранеными только в 2026 году превысили 280 тысяч человек. Ну, а по данным хакеров, более 400 тысяч. Этот же журнал уточнил, что в июне и июле потери составили 41 397 и 44 255 человек соответственно. На днях ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур сообщила, что Киев во время СВО потерял убитыми и тяжело ранеными более 3 миллионов военных. Ну, по данным экспертов, 1,7 миллионов – это убитых, и 1/3, соответственно, тяжело ранеными. Разнобой в цифрах украинских потерь, конечно, имеется, иначе и быть не могло, поскольку это секретные сведения, но, в принципе, они совпадают. Однако есть нюансы. В этих условиях приговоренные к мобилизации украинцы изобрели свою тактику действий. Издание BNE Intel News, это ФРГ, Западная Германия, сообщила, на 5-м году конфликта на Украине наблюдается тихое, но несомненное движение населения. Семьи собирают все, что могут, прощаются с пожилыми родителями и с домашними животными и уезжают в более безопасные места, будь то города на западе страны или другие европейские страны. Конец цитаты. Ну, к примеру, в Херсоне, где когда-то проживало почти что 300 тысяч человек, с 2022 года население сократилось менее чем до 60 тысяч. С 2022 года более 5,7 миллиона украинцев были вынуждены выехать за границу, говорил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец со ссылкой на, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным Евростат,
На конец апреля большинство украинских беженцев приняла Германия, 1,28 миллиона человек, или 29,3% от общего числа в ЕС. Польша 22%, или около 970 тысяч человек. Чехия 384 тысячи. Основная часть беженцев 43,4% – это взрослые женщины. Вот когда знакомишься с такими цифрами, напрашивается вполне определенные исторические аналогии. Так, еще в 1942 году, гитлеровцы планировали за 25 лет выселить в Сибирь 45 миллионов человек и на их месте разместить не менее 15 миллионов немцев. Однако позже нацисты пришли к выводу, что дешевле уничтожить расово неполноценное местное население, чем заниматься их переселением. Главным оружием был избран массовый голод. Сегодня граждане незалежные добровольно очищают родную землю от своего присутствия, переселяясь в благодатную, скажем так, Германию и прочие страны райского рада и сада. Таким образом, они готовят территорию страны к приходу миротворцев из НАТО. Очень похоже на то, что нацистский режим Киева выполняет генеральный план ОСТ гитлеровской Германии, в реализации которого активно участвовали и европейские члены гитлеровской коалиции. План был осужден, но не отменен. Глава МИД Украины Андрей Сибиг отмечал, что за границей в Европе находится более 8 миллионов украинцев и еще 8,5 миллионов человек украинцев в России, в стране-агрессоре. В начале июня Совет Европейского Союза поддержал продление режима временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Механизм действует с 2022 года и позволяет украинцам легально проживать, работать, учиться, получать социальную помощь в странах Евросоюза. Прошлой весной власти Украины сообщили, что рассчитывают на возвращение на родину 30% беженцев. Но план Зеленского в Европе с треском провалился. Украинцы массово побежали, но Польшу покинуло 6335 украинцев. Небольшое сокращение беженцев произошло также в Бельгии и Ирландии. Однако все эти мужчины, причем призывного возраста, перебрались в другие страны Евросоюза. В Германии количество беженцев с Украины увеличилось почти на 3 тысячи, в Чехии более чем на 3,8 тысяч, в Италии осело более 4,1 тысячи новых беженцев с Украины. Недавно посол Украины в Германии дал интервью, где сказал, что создана рабочая группа украинцев и немцев, это правительственные, так сказать, уровни, и они разрабатывают механизм того, каким образом выгнать украинцев призывного возраста из Германии на Украину, то есть на антироссийский фронт. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, это Украина, сообщил, что на май население Украины составляло примерно 22-25 миллионов человек. По последней официальной переписи населения в 2001 году в стране проживало около 48 миллионов человек. По прогнозам главы Офиса миграционной политики Украины Василия Воскобойника, стране нужно до 300 тысяч мигрантов в год для сохранения населения и, так сказать, баланса экономики. И отметил, что основным ресурсом для экономики остается возвращение украинцев. Вот только много ли желающих найдется вернуться из Европы? Сегодня смертность на Украине в 4 раза превышает рождаемость. По информации сервиса OpenDatBot, в среднем ежемесячно на Украине рождается около 12 тысяч детей, тогда как еще 10 лет тому назад на свет появлялось около 32 тысяч детей. Ситуация хуже всего в прифронтовых регионах, где на каждого новорожденного приходится 19 умерших. Еще одна деталь к этой демографической катастрофе. На фронте находятся мужчины преимущественно из центральных и восточных областей Украины, а те, что из западных, в Европе. Все западники, они же сознательные патриоты, так скажем, настоящие щирые украинцы и русофобы. В большинстве своем начали массовый исход в Европу еще весной, летом 2022 года. Мужчин призывного возраста из Новолыни, в Галичине, Закарпатье и на Буковине можно найти с трудом. Их и ищут бдительные сотрудники ТЦК и записные патриоты из местных националистов. Вдобавок, согласно последним данным, Украина стала самой бедной страной в Европе, где ниже уровня бедности проживает уже почти половина населения. Начиная с 2021 года, то есть еще до начала СВО, этот процесс принял необратимый характер.
Свидетельством экономической катастрофы является и данные по минимальной зарплате в стране. Она почти в два раза меньше, чем в соседней Молдавии. В Молдавии 169 евро, то есть, простите, в Украине 169 евро, в Молдавии 313 евро. А ведь еще в 2010-м Украина была впереди. Но ситуация кардинально изменилась после победы Евромайдана. Уже с 2015 года средняя зарплата на Украине опустилась примерно на 190 долларов. С 282 до Майдана. Тогда как Молдавия выросла до 245 долларов, с 240 за аналогичный период. Британский журналист Афшин Ратаниси прокомментировал слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который ныне послом, да, в Англии, о возможностях Киева на поле боя. Чем ближе неизбежный крах киевского режима, тем откровеннее его западные партнеры признаются. Весь проект «Украина» нужен был им лишь для уничтожения России. Ну, а Залужного я постараюсь вам сейчас по окончании вот этого обзора поставить, вы сами послушайте. Цинизм и настойчивость, с которыми на Западе выступают в пользу затягивания украинского конфликта, получили таким образом более или менее полное теперь уже объяснение. Что Европа могла бы сделать, чтобы помочь Украине? Так убить как можно больше русских. Итак, что Европа могла бы сделать, чтобы помочь Украине убить как можно больше русских? Этот без доли смущения наглый вопрос корреспондента германской Франкфурте Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса был задан Зеленскому на пресс-конференции в Сербии. Ну что еще надо? И ничего ему за это не будет, правда? Это, по сути, квинтэссенция западной политики, сделавших ставку на Украину в роли тарана, предназначенную для расчленения России. В том же признался один из многих подобных, президент Польши Кароль Навроцкий, заявивший, вот цитата, «Там, где бьют москаля, там помогает Польша, даже если не принимает участие в войне. В этом заключается стратегический интерес Варшавы». Когда ближайшие соседи готовы помогать Киеву только ради того, чтобы погибло как можно больше русских, это уже не поддержка подвергшихся агрессии народа, а циничное соучастие в геноциде. Кстати, привычное для европейцев соучастие. Аналогично действовали и немцы с союзниками в войне против СССР. Те же деды и прадеды нынешней евроэлиты, верой и правдой служившие нацистской Германии. Именно они подготовили будущих активистов и боевиков ОУН-УПА и других украинских националистических группировок к соучастию в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Делалось это ради единственной цели – расширения жизненного пространства Третьего рейха. Украинским нацистам отводилась роль вспомогательной силы. Никакой самостоятельной или процветающей Украины в германских планах не существовало, да и не могло существовать. Адольф Гитлер отмечал, цитата, «Мы в Германии, мучаясь, отрываем у моря или болота несколько квадратных метров плодородной земли, а в Украине все земли очень плодородные, и они ждут хозяев, нас. Через 100 лет здесь будут жить миллионы немецких поселенцев, и их дети будут считать эту землю своей родиной». Это вот цитата, взятая из книги стенографиста фюрера Генри Пикера «Застольные беседы Гитлера 1941-1944 годы». Нацисты не скрывали своих намерений колонизации захваченных украинских территорий и их постепенного заселения немцами. 65% украинцев должны были быть вытеснены за границу рейха, за Волгу. Оставшимся была уготована участь дешевой рабочей силы для немецких поселенцев, роль рабов, обреченных на вымирание. Украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что поражение СССР в войне с нацистской Германией не стало бы катастрофой для Украины. Она, говорит Гордон, стала бы аграрной немецкой республикой протекторатом. Как бы не так, рейхскомиссар Украины Кох заявлял, «Я выжму из этой страны все». В директиве Гитлера Розенбергу о введении в действие генерального плана ОСТ, это 23 июля 1942 года, указывалось в частности, цитата, «говоря по-военному, мы должны убивать от 3 до 4 миллионов русских в год». Ну, вы понимаете, русских включает здесь всех советских. Нынешние, ну и украинцев, естественно, где им тут уготована часть независимой аграрной республики или протектората. Нынешние западные ястребы, являющиеся прямыми наследниками нацистского рейха, уже не развязывают войны сами. Идея войны до последнего украинца принадлежит отнюдь не Зеленскому.
хотя именно его назначили на роль надзирателя над обреченным на заклание народом. Украинский народ сегодня – это заложник, прежде всего, европейских стран, мечтающих вернуть не так давно имевшийся у них неограниченный доступ к природным ресурсам бывшего СССР и нынешней России, Российской Федерации. Исключительно ради этого, с момента, когда Москва вернула себе возможности и желание вести независимую политику, ну, вы помните, я уже упоминал не раз мюнхенскую речь Путина 2006 года, западные страны и альянсы принялись нарушать все договоренности в сфере глобальной безопасности. Они ждут реванша. Но за европейские амбиции, амбиции местных олигархов Украина уже заплатила страшную цену. Она потеряла почти что 30 миллионов человек. Как в УССР, тогда в Советской, прорывало 52,3 миллиона человек. Вот так среди рассекреченных недавно архивных документов ФСБ была сводная справка о количестве уничтоженных и угнанных в рабство жителей территории Украинской ССР, именно украинской. Убито, вот цитата, и замучено мирных граждан на территории Украинской ССР 3 миллиона 178 тысяч 84 человека. Убито и замучено военнопленных 1 миллион 318 тысяч 463 человека. Угнано в немецкое рабство 2 миллиона 23 112 человек. Таким образом, в 1941-1943 годах были убиты и угнаны в немецкие лагеря более 6,5 миллионов украинцев. Сегодня 21% украинцев ожидает, что война закончится до конца текущего года. 45% ожидает завершения войны либо во второй половине 2027 года, либо позже. Это данные опроса, опубликованного на днях Киевским международным институтом социологии, КМИС. В этой ситуации зададимся вопросом. Сколько лет, десятилетий может понадобиться для денацификации Украины? Вместе с тем, сегодня украинцам уже нарисовали послевоенное экономическое чудо, ну, западные страны. Естественно, после победы над Российской Федерацией. Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия и правительство Украины оценили восстановление страны в 588 миллиардов долларов на ближайшие десятилетия. А это, по их мнению, гигантские проекты. Новые дома, инфраструктура. Только вот кто профинансирует эти чудеса? А главное, кто же будет строить?

0: Нам никогда не обойти Россию. Никогда. Путин, как бы вам этого ни хотелось, плотно поимел все ваши 50 стран НАТО. И у него это неплохо получается.
1: Это сказал бывший глава армии ВФ прямо перед всеми главами Европы. Эту речь там услышать уж точно не ожидали. Киев. Совещание послов. Бывший министр обороны Украины Залужный выходит к трибуне. Дипломаты ждут про евроинтеграцию. Получают другое.
0: 12 лет я каждый год слышал одно и то же. Скоро примут, скоро победим. Говорю прямо. Украина не вступит в НАТО. Никогда. С нынешним уровнем нашей армии это невозможно. Но скажу больше. НАТО до сих пор живет доктринами Второй мировой войны. Россия воюет быстрее, жестче и умнее, чем все, что предусматривают натовские учебники. Чтобы приблизиться хотя бы к половине боевых возможностей России, альянсу нужно 12 лет. Я видел обе стороны изнутри и говорю то, что есть. Вы ждете, что я признаю, что ваши 30 страны с легкостью победят Россию? Ну давайте, пробуйте. Пока вы думаете, что победите их санкциями и прочим дерьмом. Путин просчитал это еще 20 лет назад. Еще раз, для тех, кто не понял. Нам никогда не обойти Россию. Никогда. Путин, как бы вам этого ни хотелось, плотно поимел все ваши 50 стран НАТО. И у него это неплохо получается.
2: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, так лясаться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: А, друзья мои, русская программа, мы подходим к концу. Следующая сцена — это для улыбки в конце недели. «Разводилово» называется. Русские пельмени поставили эту инсценировку. «Разводилово» — это, в общем-то, термин сегодня везде может быть применен. И в Австралии, и в России, и на Украине, и во всей любой точке земного шара. Это значит обман. Особенно сегодня компьютерные технологии, искусственный интеллект позволяют надурить где угодно, в любой точке земного шара. Слушайте и не поддавайтесь.
1: Гриша, хвоста же тобой не было.
2: Какого хвоста?
1: У обычного хвоста. Ты шел, не оглядывался.
2: Какая ты все-таки, а? Один раз туалетная бумага прилипла. Ты сейчас меня всю жизнь будешь этим хвостом попрекать.
1: Я тебе говорю, Гриша, никто за тобой не следил.
2: Я за собой сам слежу. Пока что. Никто мне не нужен, понятно?
1: Значит, иди, вставай, иди в банк и бери кредит.
2: Тебе надо, ты иди и бери.
1: Ой. Мне шестой раз не дадут.
2: Ты что, 5 кредитов взяла, что ли?
1: Я не могу тебе это разглашать. Это секретная информация.
2: Ну и ладно. Раз секретная, держи в себе.
1: Ладно, расскажу. Раз ты меня спрашиваешь. Только поклянись, что ты могила.
2: Юра, в нашем возрасте такие аллегории неприличны.
1: Я говорю, поклянись, что ты могила.
2: Клянусь, ты могила.
1: Вот, значит, слушай. Мне сегодня звонил генерал ФСБ. Тротилов Игорь Гранатович.
2: Это что за хрень?
1: Я тоже сначала подумала, странно. Игорь. Но он мне потом корочку свою описал, и я успокоилась.
2: Показал.
1: Описал.
2: Отдай телефон. Это разводка.
1: Это разведка. Меня завербовали. Генерал звонил ФСБ, он разведочную операцию проводит. Я ему помогаю.
2: Надо звонить в полицию.
1: Положи телефон.
2: Положи ножницы.
1: Положи телефон.
2: Положи ножницы.
1: Чпок.
2: Ты что сделала? Ты зачем провод от лампы отрезала?
1: А я тебя предупреждала, Гриша. Где твои похоронные?
2: Что ж такое-то, а? Ты что, таблетки забыла свои принять?
1: Я тебе говорю, где твои похоронные? Сознавайся, не скажешь, где твои похоронные? Они тебе очень быстро понадобятся.
2: Зачем тебе мои похоронные?
1: Я отправлю деньги на счет мошенникам. А генерал Тротилов их отследит. И поймает мошенников.
2: Господи, так отправь им рубль.
1: Рубль — подозрительная транзакция. А крупная рыба на пустой крючок не ловится. Надо все твои похоронные им заслать, чтобы большая рыба клюнула.
2: Тебе что там, медаль обещали? Или орден?
1: Бери выше.
2: Что выше? Домик на дереве?
1: Папаху генеральскую со звездой. Вот, давай, где твои похоронные?
2: Нет моих похоронных, нету.
1: Что значит нету?
2: Вот так, нету, я их юристу перевел. Все.
1: Какому юристу?
2: Какому?
1: Куды?
2: В Арабские Эмираты. Я, Юра, чтоб ты знала, наследник наследного арабского принца. Вот, письмо пришло на почту. Вот.
1: О, дурак, а? О, дурак.
2: ага, справа налево надо. Аль-Джабраиль или Аль-Капустина. Вот так. Я вот туда свои похоронные перевел, чтобы вступить в завещание.
1: Вот и дурень, да старья. Откуда у тебя родственники арабские?
2: От тети Фаи Шатхулидиновой.
1: Ну с чего вдруг вы породнились? Она просто соседкой нашей была. То, что ты за ней кофту донашиваешь, это еще не значит, что ты ей родня.
2: Хорошая кофта, между прочим. До сих пор шайкой пахнет. А ты мне просто завидуешь. Давай, на, подписывай брачный контракт. Вот, что ты не имеешь претензий на мое наследство.
1: Не будь я ничего подписывать, у тебя тут все на арабском.
2: Это не арабский, это я от руки писал. Микроинсульт долбанул от волнения. Пиши.
1: Ничего я не буду подписывать.
2: Не будешь подписывать, я тогда тебя в свой гарем не возьму.
1: Какой гарем?
2: Вот такой.
1: Ты что, с ума сошел, что ли? Какой гарем? Кому ты нафиг нужен, шарпей ты с деменцией?
2: Да я за такие деньги сейчас себе новое тело сделаю, арабское. Буду как Мохаммед Али.
1: Ага, будешь порхать, как бабочка, и жалость вызывать. Видишь, ты обули. Тебя обули и развели. Это лохотрон, и ты на этом троне сидишь, как главный лох.
2: Молчи! Неверная! Молчи! Ой, я документы видел своими глазами.
1: Дурак.
2: На арабском.
1: Ага.
2: Зачем им врать?
1: Конечно.
2: Это тебя генерал вымышленный обул.
1: Он не вымышленный, он настоящий.
2: Чего ты взяла?
1: Он слово офицера дал.
2: Какое слово?
1: Падлой буду. И еще звездами на коленях поклялся. Дура! Дура ты! Смотри, дурак!
3: Мам,
1: дура!
3: Пап, привет!
2: Сдохла.
3: Мам, пап, привет! А вы что в темноте сидите?
1: А? Так, что,
2: доча, здорово на нас.
3: Мам, пап, внимание! Генерал ФСБ и юрист из Арабских Эмиратов — это все я. Да, это я вам звонила и писала, а вы, между прочим, мне отправили все свои деньги. Мам, все твои кредиты я уже погасила. Пап, а твои похоронные пусть у меня пока полежат, чтоб потом было во что хоронить. Понятно?
1: Понятно, доченька, понятно.
2: Спасибо, родная, спасибо.
3: Это вам такой урок будет. И запомните, никому не переводите деньги, не сообщайте данные своих карточек, не отвечайте на незнакомые номера. Понятно?
1: Это ясно как день.
3: А я вам сегодня путевку в Кисловодск куплю, в институт мозга. Ума наберете. Все, я побежала по делам. Давайте, люблю вас. Договорились, да?
2: Да,
1: хорошо, все, спасибо.
3: Давайте.
1: Ладно, доченька. Похоже, я тоже завербовали. Я звоню генералу Тротилову.
2: Ты что, дура, что ли?

0: лауреат международных фестивалей профессиональных театров, театр «Эмпирей» представляет спектакль «Манекены» в субботу 5 сентября в 6:30 в «Феникс Сиэтре». Это поэтическая, философская, психологическая драма с элементами комедии и мюзикла, основанная на реальных событиях. Спектакль о том, как в эпоху искусственного интеллекта человек может потерять способность мыслить и чувствовать, и о силе искусства, способной это остановить. Захватывающий сюжет, живая поэзия, мощная актерская игра, завораживающий видеоряд и прекрасная музыка от классики до рока создают гипнотическую атмосферу, погружая зрителя в таинственный мир образов. Автор, режиссер, исполнитель главной роли – художественный руководитель театра «Эмпирей» Вячеслав Миллер. Телефонов не сообщают. Попытаюсь вот напомнить вам «Try Booking» www.trybooking.com/forward/dltmk. И театр «Феникс Сиэтре» находится по адресу 101 Глен Хантли Роуд, Элвуд. «Русский дом» приглашает по многочисленным просьбам жителей Мельбурна. В «Русском доме» начала работать студия цыганского танца. Занятия проводятся каждую неделю в четверг с 5:30 до 7 вечера. Приглашаются мужчины и женщины, юноши и девушки, девочки и мальчики. Иметь танцевальный опыт не обязательно. Важно принести хорошее настроение, удобную обувь, а женщинам широкую юбку в два солнца. Связаться с руководителем этого танцевального коллектива, в которой он, несомненно, вырастет дальше, с Натальей, можно по телефону 04-78-905-423. 04-78-905-423 или через Facebook Наташа Джипси, английскими буквами Наташа Джипси. Итак, «Русский дом» приглашает в студию цыганского танца. Каждый четверг с 17:30 до 19 часов. Русский дом, 118 Грив Стрит, Фицрой.
1: Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам!